0: Добрый день, я Джан Виндо, а утешба, что все вчера могли, чё? Я ли потребую намазать панты в движение, кто тари вообще?
1: Мы вам-то придем мазно.
0: Ну, как вы все, вы завтра шли очень целый день на ходнику, не? Ну, ты с детку нějak хитрый, поранен, чувачи, ale радись si на шпрты хлашение, аж прийдут ти мочи пани. Не, небудь ты был за то, че яко зе сланцки.
2: Už zase a hned ráno, to se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.

0: Я умру! Я тебя не держит! Дай мне смотреть!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.